0: таинственное шествие войск возглавляет командующий военным парадом
1: герой российской генерал-оберст Андрей Мордвичев. Он командиром этой ehrenparade.